0: ничего себе не отсутствует. Что и помяните? Sylvia at the probation department, 200 South Spruce.
1: This is